0: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.
1: Понравилась? Катюха, смотрите у меня. Она у нас одна в деревне из молодежи.